Мнения. Жегнайте буже и сердце унесения, час вшистко отменя, коханко ма жегнам тем